0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Замыкам очи, он не зроскошит.

0: автоматом не прерви. Убить надея успокоенный мор, не набрать веры, не убачить берег.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

пора. Может быть, усё было бы иначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

0: Трансграничное радио FM.
1: Не возьмешь ты больше телефон, бо бачишь ты знову это ее. Минулое не отпускает, что день все одно.

стымкі, все поцалунки, обдымки, ягоны водор на твоих устнах. Хочешь, кричи до болю, ну а хочешь, плач, дай волю, але обяцай, почать усё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: А цяпер крыху зменім тэму і паглядзім, што адбываецца за вокнамі. Амаль палова восені ўжо за плячыма. І хочацца зразумець, чаго чакаць далей, ці будуць яшчэ цёплыя дні, і калі прыйдуць сапраўдныя халады, альбо, можа быць, варта рыхтавацца да нейкіх сюрпрызаў надвор'я.
2: Пра тое, якой будзе другая палова восені, мы паразмаўлялі з кліматолагам, экспертам альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіславам Шумаком.
3: Ну, как бы анализ существующих вот моделей показывает, что Беларусь, по сути дела, будет разделена на две части. То есть западная Беларусь будет больше подвержена влиянию атлантических воздушных масс, как это всегда и бывало. А вот для восточной Беларуси, это прежде всего Витебская и Могилевская области, здесь будет проявляться влияние все-таки Арктики, холодных воздушных масс. И вот эта граница, она уже будет видна как в конце, во второй половине октября, так и в ноябре. И разница температурная может даже быть где-то 10 градусов, например, между юго-западом Белоруссии и северо-востоком Белоруссии. И уже, например, в ноябре месяце на востоке Белоруссии, северо-востоке Белоруссии будут наблюдаться даже выпадения, там заморозки, понятное дело, ночные, но выпадения уже дождя со снегом. Хотя в целом метеорологи прогнозируют, что влияние Эль-Ниньо будет усиливаться, и поэтому вот эта ноябрьская погода, она будет больше дождливой, чем снежной. Но в ночной период, понятное дело, что в связи с этим будут наблюдаться и гололедицы. И с одной стороны, это как бы не позволит белорусам одевать шубы. Надо помнить будет про мокрую все-таки погоду. Но вот если в Западной Беларуси все-таки прогнозируется какая-то более температурная аномалия со знаком плюс, даже где-то, может быть, и плюс полтора градуса выше температура, но то для Восточной Беларуси остается пока открытым вопрос вот этой продолжительности этих холодных вторжений. Потому что вот этот характер атмосферной циркуляции, который сейчас наблюдается над Северной Атлантикой, Скандинавией, Восточной Европой, он пока показывает, что прогноз, что вроде бы осень должна быть мягче и влажней. Но если вдруг образуется так называемый блокирующий антициклон, то над Восточной Европой, то тогда для Восточной Белоруссии возрастает вероятность вот этих ранних морозов, которые будут отражаться в том числе и на характере выпадения осадков.
2: Ці адпавядае сёлетняе надвор'е звыклым кліматычным нормам і ці можна ўжо цяпер прагназаваць, якой будзе зіма?
1: Працягваем слухаць кліматолага Уладзіслава Шумака.
3: Ёсць асадкі, но асадкі пока што ніжэ нормы. Даже вот если мы говорим про погоду и её связь, например, с гидросферой, то пока осадков недостаточно, чтобы восстановить наши водные объекты после летнего дефицита, летне-осеннего дефицита влаги. Тоже можно сказать, что вот эта погода, она приведет к тому, что вот эта температурная аномалия в Западной Белоруссии, она будет способствовать даже продолжению вегетационного периода, то есть поля будут немножко в Западной Белоруссии более зелеными, чем в Восточной Белоруссии. Но в целом, я же еще раз повторяю, что нужно готовиться именно к такой прохладной, влажной осени, но без твердых осадков, то есть без снега. Предположительно, есть такие прогнозы, что зима тоже будет достаточно мягкой, и продолжительные морозы придут в Беларусь только где-то в феврале месяце.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Кампанія еўрапейскую Беларусь дымаці дваіх дзяцей. Улады ў Менску хоч жанчыны выкінулі з краіны ды вывезлі ў Літву. Пра тое, што яна зведала за кратамі, Лена распавяла нашаму радыё напярэдадні святкавання дня маці ў Беларусі.
1: Когда сидела ещё на ВСе, нас же взяли, в чём мы стояли. Причём, несмотря на то, что я была дома, мне никаких вещей с собой взять не дали. Приезжаем мы на ВС в итоге. Ну и понятно, ни у кого ничего нет. Со мной в камере 15 человек. Камера двухместная. Там сидит 15 человек. Ни у кого никаких средств гигиены нет. Даже просто вот тупо туалетной бумаги. Мы стучим в дверь. Открывает кормушку ОМОНовец. Ну, девчонки ему говорят, слушай, принесли ты нам хоть туалетки. А он им на это отвечает с такой усмешечкой. А у вас что, майки короткие? А я ему на это говорю. А у тебя длинная? Так может ты снимешь, мы используем по прямому назначению. Но правда туалетку он в итоге принес.
2: Уже починалось ЗВС. Не давали сродки гигиены и так далее. Хотя казали, як сидели еще наприклад, як і що не так все було жорстко, що навіть Червоного Крижа видавали там набори, чи було у вас там таке, чи доходило хоч раз до вас? Там,
1: ні, у нас такого не було, ми сиділи без нічого. Без матрасів, без средств гігієни, навіть без верхньої одежди, тому що нас її отобрали. А в камері при цьому було дуже-дуже холодно. Було ще там вже відкрите окно, закрити його не представлялось можливим, поскольку там решетка, через решетку рука не пролізала. Мы не доставали, мы и так, и сяк, и так пытались это сделать, это дело зимой. Погода плохая, снег, ветер, все это задувает в камеру. Плюс в камере сквозняки, со всех сторон дует, ну, в общем, весело.
2: Специально так робили?
1: Ну, просто. Скорее всего, да. Плюс еще самое интересное, в этой камере были клопы. И вот 10 суток, сколько я там сидела, они нас грызли.
2: Вы могли поскардиться, как некие сродки дали, те что-то там пересадили, например?
1: Что касается лично меня, у меня принципиальная позиция, я никогда ничего не прошу врагов. Я переживу. И это, и еще что-нибудь. Я переживу. Поэтому я не просила ничего. Но остальные тоже не просили, поскольку как бы, ну, в принципе, никто не рассчитывал что-то от них получить. Если они на вопрос о туалетке отвечают таким образом, то понятно, что на все остальные вопросы они ответят примерно так же.
2: А мыло было, те могли передачи, например, такие
1: нет,
2: принести?
1: Нет, передач никому? Не было никому. Передач не было. Плюс, что они еще делали? Еще у них был прикол такой. Когда мы утром выходили на проверку, с камеры, становились возле стеночки на шмонале. Они заходили в камеру и наливали туда на пол хлорки. У них была такая развлекуха. Потом у них была еще вторая развлекуха. Они могли среди ночи всех поднять. Надо было назвать себя, назвать свои статьи. Ну, таким вот образом.
2: Так вы отсидели у ИВС сколько?
1: 10 дней.
2: 10 дней. И после, как поехали в колодию, вы сказали, что вы сразу отмовились шить. Я веду, и Полина Шаренда-Панасюк так сама отмовилась. Над ее там, конечно, я думаю, всем ведомо, как сдекывались за это, что она не погодилась. Жалося, саправды, вось, як вам было у такой ситуации, калі большасць усё ж таки, ну, вот, некаторых я записывала жанчын, яны казалі, ну, мы пагаджаліся, навошта там сабе ускладняць, напрыклад, жыццё, і мы разумелі, што нічого гэтым не даб'емся, а вось, чаму вы выбралі такую пазіцію, не шыць, і вось, стаяць на сваім.
1: Глупо работаць на ту сістэму, против которой ты боролся.
2: І як з вами за гэта вось?
1: Ну, как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411-ю за злостное неподчинение. Вот как раз-таки за эти отказы от работы. Это полтора года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-ке на лечице, на меня завели вторую 411-ю. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. Что интересный момент, 11 сентября приезжала следачка. Она уже закрывала дело, должна была его передать уже в прокуратуру. Вот это происходило все 11 сентября. А 14 сентября мне говорят с вещами на выход. Значит, первая моя мысль с вещами на выход. Ну, стало быть, я еду на суд по 411. То есть я была уверена, что я еду на суд.
2: Добро, а тебе была некая альтернатива, кроме там, например, шитья этой одежды, что еще? Пойти там у некую столовую теши?
1: Да сколько угодно. Столовая, уборка какая-либо. Найти можно было любую работу. Даже на той же швейке можно было найти гражданскую продукцию, как бы не военную. Но никому это было не надо.
2: Пошли на принцип.
1: А более того, я вам расскажу то, что было. Уже забегая немного вперед на лечиться. Когда я отсидела полгода в ПКТ, я выхожу уже на жилую зону, возвращаюсь в свою бригаду. У нас на тот момент идет гражданская продукция. Трусы, майки, ночнушки, такая вот всякая лабуда. Я отрабатываю день. Как бы думаю, ну, слава тебе, Господи, военного нету. Вот, хожу по локалке. Ко мне подходит завхоз. И говорит, Лена, тебя перевозят в другую бригаду. Ну, то есть я стою в полных непонятках, потому что на фабрике ни про какие переводы вообще речь не шла. Более того, мы там делили процессы, разбирались, кому что делать. на какую-то перспективу, но никто не собирался меня переводить, никому это было не надо. Ага, узнаю я, что шьет та бригада.

0: года. И оказывается, та бригада шьет военные куртки. То есть они шли реально на принцип. Как Саманчук говорил мне в глаза, я хочу тебя сломать.
1: А кто это?
0: А начальник корпора отдела ИК-24.
2: 14 кастрычника у Беларуси означается День Мати. Вы сели, когда ваше одно дитя было неполногодовое, а у вас в уголе двое детей. Как вы лечите все ж таки вот такое здение на женщин про детей, про семью, а вот про то, что, как вы кажете, про працу. Это все створено для того, как пусть взломать правды женщину там и любого навод политвязня за кратами.
0: Конечно, это делается для того, чтобы сломать. Тебе сразу сходу показывают, что ты здесь никто, что с тобой, в принципе, можно сделать все, что угодно. Как, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речице вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. С таким намеком, что тебя в этом лесу закопают.
1: А это кто, администрация?
0: Колонии? Администрация, да. То есть вот такое я вот слышала регулярно. На что я мило улыбалась и говорила, да, ребят, я все это знаю. Как бы ничего нового вы мне не сказали.
2: А как вы сидели, например, когда передача мальни было, и какая ежа была, и были в угле некие витамины, и можно было съесть на вот ту яблок?
0: Ну, какая? Баланда тюремная. Ну, как бы на самом деле, по еде я не страдала, вот это меньше, что меня волновало вообще в этой жизни, на самом деле. Как бы что есть, то есть.
3: Алену Лазаршык осудили до 8 году по 4 криминальных артикулах. Ей поставили у вину распальвание ворожнича, образу Лукашенко, створение экстремистской организации, а после еще по 411 артикуле, это непорядкование администрации колонии. Ды додали охоту изневоления. Женщина провела амаль 5 годов.
4: Раница с рацией.
3: Засталося зараз, доклад американских ленов до 9 Беларуси до 8 у Польши. Мы протягиваем наш эфир на холе белорусского радио рация Микола Бянько про то, чому Путин хочет выбирать Украине уладу, а не спынить войну.
4: Комментар рации.
5: Заява Дональда Трампа про необходимость выборов нового президента Украины стала черговой спробой вонкового тиску на ее внутренние политические процессы. И она снова завязала питание закончения войны со изменой украинской улады. Хоть видовочно, який б новый президент не означали у незалежную Украину, у Кремля б знайшлися подставы для претензий. У Киеве и Москве на эту заяву отреагировали с принципово разных позиций. Для Владимира Зеленского выборы потребуют забезпечения махшимости свободного волевиявлення громадянов і увогуле на фоні щоденних обстрілів не стоять серед пріоритетних питань. Для Путіна ж вибори виглядають сродком зміни влади в Україні, яку він не здолів підпорядкувати військової сили. Зеленський відказав на слови Трампа конкретної пропонови. Росія погоджається на 60 днів повного спинення вогню. У такому випадку Україна організує вибори. При цьому він заявив, що прийме рішення українського народу. Кремль відхилив пропонову. Поводле Пяскова, Путін готовы загадать не наносить удары только в день голосования. Эта разница в подходах позволяет зрозуметь, чего на самом деле домагаются баки. Киев пропонует спынить огонь и створить умовы для политического процесса. Москва потребует политического процесса, заховывающий махшимость уздейнейшись на его ракетами. Так возникает путинская пастка. Отсутность выборов выкористовывается как доказ нібито нелегитимности Зеленского, але махшимость их провести блокуется протягом войны. Кремль называет своей метой долготерминовый мир, одночасово отмовляющийся от перемирья, якое дозволило б рухаться до его. На самом деле, задача Москвы – это домогчися больше зручной украинской влады, как потом подпорядковать суверенную Украину полностью. Миновито тому, российским контролем над Донбассом история явно не скончится. Потребование Кремля дотышить не только территории, але и право Украины самостоятельно вызначать свою будущую. Зеленский в этой истории незручный, и он стал символом супротивления и не признає за Путіним право вирішати, хто повинен керувати Україною. Однак Москва помиляється, коли розлічує, що заміна одного чоловіка автоматично зробить країну податливою. Українці можуть стомлятися від президента, критикувати корупцію і потребувати обновлення влади. Але це не означає згоди на її переобрання під російським примусом. Поводле опитання Київського міжнародного інституту соціології, проведеного літом 26-го года, 57% респондентів лічили, что выборы повинны отбыться после кончаткового миру. И только 15% подтримывали их проведение до спынения огню. Люди в Украине насамрэч прагнуть мира, який не стане подрыхтовкой до наступного нападу. Отсюль и разумение, что мир принесе только перемога, позбавление России и махшимости подпорядковывать Украину силой. Зеленский Мінскі ў гэтым сэнсе адпавядае настроем украінскага грамадства. Людзі хочуць міру, але разумеюць, што саступкі без гарантыі бяспекі не спыняць агрэсара.
4: Каментар рацыі.

0: Мы таксама з вами разам будзем далей на коле беларускага радыё рацыя, ды распавядаем у грэйшасцы нашага эфіру, як выглядае беларуская замежжа. Спорт, культура, падтрымка палітвязняў. Пераважна так зараз выглядае жыццё беларусу ў Італіі. Асноўная дзейнасць сканцэнтравана ў буйных гарадах, кажа беларуская грамадская дзяячка Кацярына Брэнскі.
1: Единственная диаспора, которая хорошо работает, это которая в Тоскане. С ассоциацией Талака. Там, кстати, в конце сентября эта ассоциация организовала спортивный турнир, как каждый год, уже это четвертый год подряд. Очень хорошо идет турнир, где мы собираем не только белорусскую диаспору, но и включаем даже и итальянцев, если есть даже украинцев и других стран.
2: А как итальянцы так само реагируют на такие спортовые, культурнические беларускія мерапрыемствы, а ці гэта выклікае шырую цікавасць, ці даводзіцца вам тлумачыць, дзе Беларусь, хто такія беларусы?
1: Многие итальянцы не знают ситуацию. И друзья, например, наши друзья, они знают, потому что мы с ними живем, мы с ними разговариваем, они знают. Другие, конечно, очень живут в темном таком вот мире, и многие даже удивляются, что в 21 веке еще такое происходит. Поэтому хочу повторить, что наша задача все-таки это посвятить не только Беларусь, но и всю ситуацию, чтобы была какая-нибудь поддержка, даже дипломатическая. Поэтому мы очень над этим работаем. Мы работаем даже в соцсетях, где публикуем новости, там, в Фейсбуке, в Инстаграме о всей ситуации в Беларуси. Многие откликаются, и нам это, мы рады, что некоторые принимают это к сердцу, и есть какая-то маленькая поддержка.
2: Наколькі мне вядома, таксама падтрымка палітвязняў гэта адзін з вашых прыярытэтаў як беларускай дыяспары ў Італіі, то як менавіта зараз арганізаваны працэс за мяжы? Лісты, адвакаты, збор сродкаў можа?
1: Да, кстати, мы как-то в середине, в начале сентября, всегда это вот ассоциация Талака, она организовала отдых для экс-полит заключенных в Италии, не только для белорусов, даже и для украинцев. Вот. Небольшие сборы есть, поскольку я знаю, в основном больше помогают в основном в украинскую сторону, что мы рады, потому что все-таки мы стараемся даже осветить наших бойцов, которые участвуют на украинской стороне в войне. Вот. И это мы делаем даже через ярмарки, были этой зимой, продавали наши товары с белорусскими ценностями, с белорусскими культурой, моды. И маленький процент шел даже в помощь и политзаключенным, и также на сбор военных, которые на данный момент находятся в Украине.
2: Ці можам мы таксама распавесці пра тое, з якімі практычнымі праблемамі сутыкаюцца беларусы ў Італіі зараз? Можа, гэта пытанне з дакументамі, пашпартамі, гуманітарнымі відамі на жыхарства. Што беларусаў турбуе?
1: На эту тему я мало могу что сказать. На данный момент в некоторых регионах она идет быстро, в некоторых медленно. Поэтому зависит много, где ты находишься. Кто-то получает быстро, кто-то медленно, то есть по-разному. Ад зависимості, дзе знаходзіся.
0: І дакажа наша суразмоўца Кацярына Брэнскі, яна дадае, што таксама адна з буйных падзей у апошні час, гэта прыезд палітыка былога прыземленага Паўла Севярынца, які сустракаўся з прадстаўнікамі дыяспары ды прэзентаваў свае кнігі.

Эми Макдональд на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура по ветра от 10 до 13 тепла, ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не у забаве, да, чакайтеся.

Александр Рыбак на хвалях белорусского радио Рэдсе, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями и без истотных опадков. Температура по ветра от 10 до 13 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Война в Украине. Зеленский обвестил про встречу коалиции доброахвотных. Белорусу на 100 годов забронили уезд в Россию за удел в белорусских протестах 2020 года. Маловато. Евразийский банк развития изменил прогноз по белорусской инфляции. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажем Анна Шайковская.

Юра Нестеренко, да и Дарья Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация». Я маю час нагадать вам про «Кола Дён с бородой», программу, где я картаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такой же день у самой разной ходы, не обминаю и больше-меньше текавые музычные, да каля музычные подеи этого дня.

0: Мілітарызацыя Беларусі апынулася ў цэнтры ўвагі новага дакладу беларускага маніторынгавага цэнтру «Белпол». Ініцыятыва прэзентавала вынікі сваёй аналітычнай працы ў музеі «Вольнай Беларусі». Сёння сітуацыя складаная, але станоўчыя факты таксама маюцца, распавёў прадстаўнік «Белпол» Владзімір Жыгар нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Згодна з дакладам, якія менавіта прыкметы, факты прымушаюць вас адчуваць найбольш небяспечна вось Беларусь як краіну, у якой дзее мілітарызацыя?
2: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгий і достаточно такой фінансово затратный працэс, который в настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как мілітарызацыя экономики, мілітарызацыя беларускіх дзяцей, мілітарызацыя беларускага законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которое не нужно для государства, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Если мы говорим про законодательство, то тоже в основу берется именно Россия и их изменения, которые произошли именно после начала так называемого СВО. Экономика милитаризируется также за счет россиян. Белорусские предприятия модернизируются, переориентируются, либо возводятся, как, например, тот же самый завод корпусных изделий, возводится абсолютно с нуля. И также это делается за счет денег русских. Ну и военная инфраструктура. То, что возводится в Беларуси, не нужно для государства, если оно не готовится к войне. При этом мы видим по той же самой схеме радиорелейной связи, вышкам ДМР, все это делается в интересах россиян, потому что в нормальном государстве это все должно идти от центра государства к его границам, дабы постоянно шло оперативное контроль, оперативное наблюдение за тем, как перемещаются те или иные войска, чтобы постоянно была с ними связь. В данном случае мы видим, что все это выстраивается от границы с востока в сторону запада вдоль основных границ. Все это делается за деньги русских. Во многом, не все, но во многом делается именно на инфраструктуре оборудования именно россиян.
1: Як можна прыпыніць цяпер гэтыя прыкметы мілітарызацыі? Ці можна штосьці зарабіць гэтым?
2: Мілітарызацыя, як я сказала, это подготовительная. Все, что бывает после мілітарызацыі, всем известно. Это агрессия. И у нас не так много, увы, инструментов для того, чтобы влиять на это. Одним из таких является, естественно, санкции, то есть максимальное санкционирование всех белорусских предприятий, которые прямо участвуют в мілітарызацыі Беларуси, создавая условия, которые сделают Беларусь не очень выгодной для России. Ну и плюс, конечно, помогать Украине, потому что в рамках мирных соглашений Беларусь должно быть описано, что там безъядерный статус, отсутствие вооруженных сил России на территории Беларуси, уменьшение количества предприятий, которые производят, например, те же самые боеприпасы. Ну и плюс, конечно же, некое освобождение Беларуси от российской протекции. То есть вот это то, что можно делать, например, экспертному сообществу именно с точки зрения санкций и политическим представителям с точки зрения именно прописания Беларуси в мирных договоренностях.
1: Зараз у вас вышел этот самый доклад, где теперь людям можно познакомиться с его выниками.
2: Белпол презентовал этот доклад вчера во время Варшавской конференции о безопасности, где мы проводили сайд-ивент именно по теме милитаризации Беларуси, на котором присутствовало большое количество наших западных партнеров. Доклад можно прочитать в английской и русской версии на нашем сайте belpol.pro.
1: Насколько люди в Беларуси готовы поддерживать все эти рухи?
2: Весь доклад построен на более чем 160 документах уровня министерств, глав каких-то там предприятий. Все эти документы Белпол получил от наших белорусских источников, поэтому само существование доклада есть ответ на этот вопрос.
1: Партизаны у Беларуси маются?
2: Есть люди, которые предоставляют нам регулярную информацию. Эти люди находятся на разных уровнях, на разных предприятиях, министерствах. Поэтому, если в случае чего-то в Беларуси будет на кого опереться.
0: Прэзентацыя даследавання прайшла галоўным чынам на ангельскай мове. Сярод удзельнікаў івенту было шмат замежнікаў.
3: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: У Варшаве арганізаваная дабрачынная шматразовая акцыя дапамогі адзінокім беларускім пенсіянерам, якім цяжка выжываць у эміграцыі. Маладыя беларусы збіраюць штомесяц сродкі, каб дапамагчы пасільнай сумай грошай і наборам прадуктаў, расказвае пенсіянерка з Віцебску, 69-гадовая Татьяна Аўсяннікава.
1: На мяне выйшлі ребята, са мною сазваніліся. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут. Уточнили, одна ли я тут живу, есть ли у меня тут родственники какие-то. И стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку. Но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо. Причем это просто ребят, как я знаю только... двух или трех. Сколько там этих человек скидывается раз в месяц? Я даже не знаю.
2: А потом, когда приехали, они же это нечем обосновали. Что казали?
1: Во-первых, как я поняла, они собрали уже обо мне сведения. То есть они уже знали, кто я, что из себя представляю. Видимо, там нашлись какие-то общие знакомые. Я знаю, что вот в этом участвует Андрей Дубовик, вот он как бы основатель, и Валера Слепухин, Коля Минков. Все время приезжает Андрей с кем-то вот из хлопцев. И в первый раз, то есть они вот на меня вышли, уточнили, я ли это, как я здесь живу, значит, какие мои планы, какое мое материальное положение, как здоровье. Узнали, что у меня только одно пособие, сколько я за все плачу, есть ли пенсия, есть ли у меня какая-то помощь еще откуда-то. Но я все честно рассказала хлопцам, и они меня потом еще попросили, что есть ли у меня еще знакомые одинокие пенсионеры, которые тут вообще одни. Они хотели тоже взять их, так сказать, вот на такое вот шефское удовольствие, обслуживание, что ли.
3: Андрей Дубовик.
2: Чему у вас возникло такое жадание брать под шефство одиноких пенсионеров?
3: На самом деле, это просто задание робить что-то доброе, так. Была полная идея децентрализовать допомогу, просто неким своим прикладом организовать людей. Такая идея была, как оно там что-то трималось. Ну, поколь не то, что трымалася масштабаваць.
2: Колькі чалавек удзельнічае ў гэтай дабрачыннай дзеі?
3: Вось асабіста мне з самага пачатку атрымалася сабраць недзе там 11-12 чалавек. У нас ось было. І мы збіраліся так па 50, там, хто там троху, калі там пабольш пад злотых. Галоўнае, каб гэта было рэгулярна кожны месяц. 11 было, першыя месяцы дапамагалі, потым перасталі скідваць, то бок, ну, хтосьці там праз месяц, таму што хтосьці там не можа. Але, ну, актыўна нас насамрэч 10 нам чалавек 5. Кроме Татьяны, там еще было и политзняволенное одной, допомагаем.
1: Даже если бы там и 100 злотых, и там какой-то тортик, но вот внимание, что ты не один, что ты продолжаешь жить со своими белорусами вместе, как бы отца там, это такая огромная моральная поддержка. Для меня это вот показатель того, что дух 2020 года в наших людях жив. Помощь, взаимовыручка. Первый раз вообще было аж до слез. Раз в месяц вот они ко мне приезжают.
2: Ну, вот бачите, наши молодые люди працуют, и кольки мают магчимости, стольки и допомагают. Это уже добро.
1: Да.
2: Белорус, да. Белорусу, белорус.
1: Вот больше всего вот это вот греет сердце.
2: Як у вас со здоровьем?
1: У меня еще с Беларуси инвалидность есть. И когда приехала, попыталась работать, это убирать хостел. У меня ж протезы стоят, мне нельзя на больше 90 градусов поднимать бедро. А там двухъярусные кровати, их надо было застилать. И, короче, я там потеряла сознание, и меня это директор на такси отправил до дома и заплатил за весь день, и сказал, ну, отдыхайте, мы вам перезвоним, обязательно вызовем. Короче, из-за своих болячек я работать не могу. У меня головокружение, теряю сознание, могу упасть. Пособие 1229, ну, иногда меньше, иногда больше уходит на жилье, коммуналку, 50 на телефон, и остаток 129, бывает 179 злотых, это остается на месяц. Вот их надо тянуть. Если бы не помощь Сергея Мельянца, Дарлёсу, я не знаю, как бы тогда выживать пришлось. Я говорю, с Божьей помощью, благодаря помощи людей, все у меня нормально. Есть еще время на то, чтобы как-то участвовать в чатах и ходить на акции, участвовать в политической жизни. Пытаться, во всяком случае.
2: У вас два человека, про яких вы опекуетесь?
3: Так, так, так. Просто, как не перетворять в это в некий такий альтруизм, как больше, чем некая посильную допомогу оказывать, ага. Якую, в принципе, человек может.
0: Так што гаспадарства, вось такая ўзаемадапамога пакаленняў. Прыгадаўся 20-ты год, калі студэнты з вокнаў Інстытуту замежных моваў універсітэту ў Менску махалі рукамі, віталі ўдзельнікаў марша пенсіянераў. Паводле Андрэя Дубовіка, ён будзе рады, калі да гэтай акцыі далучыцца яшчэ ахвочыя, хто можа дапамагчы нашым маламаёмасным адзінокім пенсіянерам.

0: Працягнем тэму палітвязняў і іх прымусовага выгнання з радзімы. Амаль месяц прайшоў з таго часу, як былую палітычную зняволеную Алену Лазарчык, актывістку грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», маці дваіх дзяцей. Улады ў Беларусі, рэжым, угод жанчын, дарэчы, выкінулі з краіны і вывезлі ў Літуву. Пра тое, што яна зведала за кратамі, Алена распавяла нашму радыё напярэдадні акурат святкавання Дня маці ў Беларусі.
1: Когда я сидела еще на ИВС, нас же взяли, в чем мы стояли. Причем, несмотря на то, что я была дома, мне никаких вещей с собой взять не дали. Приезжаем мы на ИВС в итоге. Ну и понятно, ни у кого ничего нет. Со мной в камере 15 человек. Камера двухместная. Там сидит 15 человек. Ни у кого никаких средств гигиены нет. Даже просто вот тупо туалетной бумаги. Мы стучим в дверь. Открывает кормушку ОМОНовец. Ну, девчонки ему говорят, слушай, принеси ты нам хоть туалетки. А он им на это отвечает с такой усмешечкой. А у вас что, майки короткие? А я ему на это говорю. А у тебя длинная? Так, может, ты снимешь, мы используем по прямому назначению. Но, правда, туалетку он в итоге принес.
2: Уже починалось за ЗВС. Не давали сродки гигиену и так далее. Хотя казали, як сидели еще, например, як еще не так все было жорстко, что навод червоного крыжа выдавали там наборы, ці было у вас там такое, ці доходило хоть раз до вас. Там,
1: нет, у нас такого не было. Мы сидели без ничего. Без матрасов, без средств гигиены. Даже без верхней одежды, потому что нас ее отобрали. А в камере при этом было очень-очень холодно. Было еще там уже открыто окно. Закрыть его не представлялось возможным, поскольку там решетка. Через решетку рука не пролезала. Мы не доставали.

0: Мы и так, и сяк, и этак пытались это сделать. Это дело зимой. Погода плохая, снег, ветер, все это задувает в камеру. Плюс в камере сквозняки, со всех сторон дует. Ну, в общем, весело.
1: Специально это крапили?
0: Ну, скорее всего, да. Плюс еще самое интересное. В этой камере были клопы. И вот 10 суток, сколько я там сидела, они нас грызли.
1: Вы могли поскардиться, как бы некие сродки дали, те, что там пересадили, например?
0: Что касается лично меня, у меня принципиальная позиция, я никогда ничего не прошу врагов. Я переживу. И это, и еще что-нибудь. Я переживу. Поэтому я не просила ничего. Но остальные тоже не просили, поскольку, как бы, ну, в принципе, никто не рассчитывал что-то от них получить. Если они на вопрос о туалетке отвечают таким образом, то понятно, что на все остальные вопросы они ответят примерно так же.
1: А мыло было, те могли передачи, например, такие
0: нет,
1: принести?
0: Нет, никому? Передач не было никому. Передач не было. Плюс, что они еще делали? Еще у них был прикол такой. Когда мы утром выходили на проверку из камеры, становились возле стеночки на шмонале, они заходили в камеру и наливали туда на пол хлорки. У них была такая развлекуха. Потом у них была еще вторая развлекуха. Они могли среди ночи всех поднять. Надо было назвать себя, назвать свои статьи. Ну, таким вот образом.
1: Так вы отсидели у ИВ сколько?
0: 10 дней.
1: 10 дней. И после, как поехали в колодию, вы сказали, что вы сразу отмовились шить. Я ведаю, Полина Шаренда-Панасюк так сама отмовилась. Над ее там, конечно, я думаю, всем ведомо, как сдекывались за это, что она не погоджалась с правдой. Вот как вам было у такой ситуации, когда большинство все ж таки, ну, вот некоторых я записывала женщин, они сказали, ну, мы погоджались на то, что там себе ускладнять, например, жизнь, и мы разумели, что ничего в этом не добьемся, а вот чему вы выбрали такую позицию не шить и вот стоять на своей?
0: Глупо работать на ту систему, против которой ты боролся.
1: И как с вами за это?
0: Ну как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411 за злостное неподчинение. Вот как раз таки за эти отказы от работы. Это 1,5 года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-й на лечице, на меня завели вторую 411. Как раз это произошло, но практически вот перед этим моим освобождением. Что интересный момент, 11 сентября приезжала следачка, она уже закрывала дело, должна была его передать уже в прокуратуру. Вот это происходило все 11 сентября, а 14 сентября мне говорят с вещами на выход. Значит, первая моя мысль с вещами на выход, ну, стало быть, я еду на суд по 411. То есть я была уверена, что я еду на суд.
1: Добро, а тебе была некая альтернатива, кроме там, например, шитья ГТА день, что здесь пойти там у некую столовую тешить.
0: Да сколько угодно. Столовая, уборка какая-либо. Найти можно было любую работу. Даже на той же швейке можно было найти гражданскую продукцию, как бы не военную. Но никому это было не надо.
1: Пошли на принцип.
0: А более того, я вам расскажу то, что было, уже забегая немного вперед на лечиться. Когда я отсидела 1,5 года в ПКТ, я выхожу уже на жилую зону, возвращаюсь в свою бригаду. У нас на тот момент идет гражданская продукция. Трусы, майки, ночнушки, такая вот всякая лабуда. Я отрабатываю день. Как бы думаю, ну, слава тебе, Господи, военного нету. Вот, хожу по локалке. Ко мне подходит завхоз. И говорит, Лена, тебя переводят в другую бригаду. Ну, то есть я стою в полных непонятках, потому что на фабрике ни про какие переводы вообще речь не шла. Более того, мы там делили процессы, разбирались, кому что делать. На какую-то перспективу, ну, никто не собирался меня переводить. Никому-то было не надо. Ага, узнаю я, что шьет та бригада. И оказывается, та бригада шьет военные куртки. То есть они шли реально на принцип. Как Саманчук говорил мне в глаза, я хочу тебя сломать.
1: А кто это?
0: А начальник отдела ИК-24.
1: 14 кастрычника в Беларуси означается День Мати. Вы сели, когда ваше одно дитя было неполногодовое, а у вас в уголе двое детей. Как вы лечите, все ж таки, вот такое издение на женщин про детей, про семью, а вот про то, что, как вы кажете, про працу. Это все створено для того, как взломать соправды женщину, там, те любого, навод политвязня за кратами.
0: Конечно, это делается для того, чтобы сломать. Тебе сразу сходу показывают, что ты здесь никто. Что с тобой, в принципе, можно сделать все, что угодно. Как, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речице вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. Ну, с таким намеком, что тебя в этом лесу закопают.
1: А это кто, администрация?
0: Кого? Администрация, да. То есть вот такое вот я слышала регулярно. На что я мило улыбалась и говорила, да, ребят, я все это знаю. Как бы ничего нового вы мне не сказали.
1: А как вы сидели, например, когда передача маль не было, и какая ежа была, эти были в угле некие витамины, эти можно было съесть и навод ту яблок.
0: Ну, какая? Баланда тюремная? Ну, как бы на самом деле, по идее, я не страдала. Вот это меньше, что меня волновало вообще в этой жизни, на самом деле. Как бы что есть, то есть.
2: Лену Лазарчык улады Беларусі судзілі да 8 гадоў па 4 крымінальных артыкулах. Ёй паставілі ў віну распальванне варажнейчы, абразу Лукашэнкі, у прыватнасці, узняволенне жанчына правяла амаль 5 год, бо яшчэ год дадалі за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіны. Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. З'явіўся адмысловы відэазварот, ці будзе мець ён нейкі ўплыў на ўлады. Беларусу на 100 ажно гадоў забаранілі ўезд у Расію. Пра гэта ды іншае дазнаемся праз 4 хвіліны спадарства.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У соцсетках усё часцей беларускі пішуць пра жах, перажыты ў радзільнях пры родах.
2: Абыякавае стаўленне да будучай маці, ігнараванне яе кепскага стану, адмова ў кесаравым сячэнні, адмова ў анестэзіі. Спіс можна працягваць.
1: Як вынік, цяжкі стан новароджаных і саміх жанчын, якім даводзіцца гадамі прыходзіць у сябе пасля радавых траўмаў, і фізічных, і псіхалагічных.
2: У каментарах пад такімі гісторыямі многія прызнаюцца, што пасля перажытага досведу іх ніхто не прымусіць нараджаць.
1: Дык што хаваецца за такім стаўленнем да жанчын у радзільнях, асабліва калі ўлічыць, што дзяржава ўсімі сіламі заахвочвае беларусак станавіцца маці.
2: У межах праграмы «Беларусь-2030» тэму абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і доктар-гінеколаг Станіслаў Салавей.
3: Вопрос, который, наверное, задали бы многие белорусские женщины к вашей ипостаси акушера-гинеколога, да? Вот эти жалобы на не очень хорошее отношение, обращение...
4: На откровенное хамство, давайте говорить проще. И насилие в родах.
3: Именно. Это объективно, потому что...
4: Объективно.
3: Потому что госы пытаются рассказать, что это такое, значит, потребительский экстремизм вот в медицине, да?
4: Бьет, значит, любит. Можно продолжить примерно.
3: Типа того, так. Да. В лучших, своими лучшими побуждениями пытался, так сказать, нарушение не выявлено.
4: С точки зрения здравоохранения, которое есть в Беларуси, а в чем вообще проблема? По факту, мама здорова? Ребенок здоров? Да каков жив?
3: Ну, мама в смысле.
4: Жива?
3: Да.
4: Жива. Ребенок жив?
3: Жив.
4: Более-менее здоровый? Какие тогда вообще вопросы? Вы что, сюда пришли, чтобы вам по головке гладили? Вот сделали? Радуйтесь. Примерно то же самое, что стоматологи без обезболивания. Ну, сделают. Зубы-то здоровы. То, что вы при этом страдаете, какое у вас дело? То есть объяснить...
3: Ну, ладно, страдаем, но хуже же результат. Все медики говорят, стоматологи, что если не обезболивать, получается хуже, потому что пациент дергается без...
4: Хуже...
3: Не досверлим.
4: Нет, хуже, чем что? Пациент... С пломбой. Какие вопросы? Так и здесь. Ведь если мы, допустим, поговорим, к примеру, с там, англичанкой и скажем, что эпидуралка – это, ну, не то, что по желанию, это будет вопрос в смысле, как вот, а вот, ну, как? То есть человек отказывается от эпидуральной анестезии, это, ну, ладно, ну, хорошо, отказывайтесь. В Беларуси попробуй еще ее добейся без, если нет, на то не редких и, не дай бог, встречаемых медицинских ситуаций. Цель нормального здравоохранения – помочь человеку и в идеале им, не только его физическому состоянию. Там есть очень старые эти красивые легенды про если не стало больному легче после разговора с врачом, но все это оставим для, как будто правильно выразиться, уже другой дискуссии. В глобальном плане все очень просто. А какой смысл белорусскому здравоохранению меняться? То есть у нас очень жестко карают за любые косяки с акушерской помощью. Это прям слетают и ночмеды по тюрьмам таскаются, и заведующие. Поэтому женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел. Поэтому нахамить, нагрубить, ну, вместо обезболивающего можно наорать. А что ты сделаешь? Нет. Во-вторых, зарплата врача зависит или медсестры от этого? Нет. Ты можешь к какому-то другому роддому пойти, если захочешь. Ну, можешь, но это нужно платить там деньги и прочее. И там будет примерно то же самое. Парадокс. У нас очень сильно снижается количество родов, но у нас до сих пор при том инфраструктуре, что есть в Минске, есть палата там трехместная, к примеру, двухместная. Вот зачем? У нас есть огромный коечный фонд, который мы заполняем искусственно, и при этом создавая просто неудобства, просто потому что мы так привыкли. Отсутствие от бедности и от плохой подготовки обезболивания в родах – это кощунство. Отсутствие нормального инструментария – это кощунство. И стоит понимать, что у нас очень короткий период обучения, и, по сути, врачи дорастают уже в, скажем так, на первом рабочем месте. Соответственно, если все твои коллеги орут на пациента или обзывают, ну, может, так и надо. И ты же искренне потом пытаешься, ну, да, наверное, ну, если они так делают, значит, ну, работает же. Если там мастер ругается матом, когда бьет молотком, значит, так, наверное, и секрет. То есть, это такой откровенный пережиток, с которым очень сложно бороться, но стоит понимать, не проблема во врачах. Это проблема в обществе, не приходит в медицинский университет на отбор. Вы там хотите грубить, хамить? Да, вы акушер-гинеколог. Вы там ненавидите женщин? Вы акушер-гинеколог. Что происходит за эти там 7 лет, что мы получаем твоих врачей? Но это не с этим подростком проблема, который пришел в медицинский. Это, к сожалению, это то, что у нас имеется.
1: Медицинский садизм у отношениях до тяжарных – одна из проблем белорусской медицины, якую необходимо вырешать, як мага хучей, каже доктор-гинеколог Станислав Соловей. А про іншие проблемы далее у программе «Евразум» и размове с доктором журналистки Ольги Лойко.
3: Когда мы говорим об эффективности системы, понятно, что есть разные объективные критерии, да, там и на душу населения, и по проценту ВВП, понятно, да, но есть еще такой показатель работы системы, как коррупция или подозрение в ней, да, и вот, ну, белорусские медики, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной.
4: Системная ли проблема коррупции в автократии, ну, или в диктатуре? Ну, конечно, это системная проблема. И если говорить, в принципе, про коррупцию, понятие коррупции может очень сильно разниться от условной Европы и от Беларуси. Например, прокуратура когда-то очень сильно, или следственный комитет, я уже не помню, озаботились тем, что белорусским врачам фармкомпания платит поиску за рубеж на конференцию, или хирургов забирают, везут там условно в Германию, или там в Турцию, учат ставить какой-то протез, какую-нибудь систему иностранную, и это им идет бесплатно, они считают это коррупцией. Во всем мире это в порядке вещей, фармкомпания заинтересована в том, чтобы их продукцией врачи пользовались, поэтому они помогают им научиться. Понятно, что продукция сертифицирована, все как положено, но они это делают, это не воспринимают коррупцией, но опять-таки оно в том числе не воспринимается, что зарплата за зарплату европейского врача, ну, поехать в Турцию, это как бы не роскошь. Это, ну, захотел поехать, в чем проблема? Для белорусского нюансы. Про коррупцию, ну, можно привести абсолютно не пахнущий коррупцией факт, что в США есть FDA, организация, которая отвечает за лицензирование всего, что попадает на рынок США касаемо здоровья. Продукты питания, медицинские изделия, лекарства. То есть эта организация очень мощная, очень влиятельная, и, соответственно, бюджеты там просто астрономические с точки зрения, знаете, лекарства, которые продаются. Это очень большой бизнес, или тем технология. И 9 из 10 последних руководителей FDA почему-то после увольнения сразу же идут на руководящие позиции в Big Pharma. Ну, тут понятно, что они компетентны в любом случае, но очень тонкий вопрос. Белорусская прокуратура 100% зацепилась, что вот специально пошел туда, потому что заранее уже прикормил их, заранее какие-то услуги им делал, и теперь это им возвращается. Можно вспомнить приказы Лукашенко в духе не пускать чиновников в бизнес. В США почему-то коррупция не считается, хотя там очень жесткая налоговая.
3: Ну, там и президенты могут в консалтинг идти, и им за это, в общем-то, ничего не будет.
4: Там есть бывшие президенты, можно уже с этого. Живые.
3: Вот. Это был следующий вопрос на самом деле. Да. Ну, на самом деле, если мы говорим про зарплату медиков, я вот тоже выписала, ищут РНПЦ онкологии в Боровлянах, уважаемое учреждение, ищут медиков на зарплаты от 1800 до 3800 белорусских рублей. Нужен врач УЗИ диагностики 3800, врач-патологоанатом 3800, врач-офтальмолог 3000, врач-лаборант 2500, помощник врача-эпидемиолога 1800.
4: А, напомните, пожалуйста, какая нынче средняя зарплата в Беларуси официальная?
3: Ну, 3000.
4: Если мне не изменяет память, в одном из воевуд в среднем зарплата молодых врачей, пришедших просто в первый год резидентуры, то есть это, можно сказать, наша, ну, условно говоря, что-то похожее на нашу интернатуру, только более долгое, получать зарплату при, в принципе, стандартной нагрузке, то есть не без громадных переработок, а нагрузка более-менее соответствующая средней по стране, получать зарплату в два с хвостиком раза больше, чем средняя по этому же воеводству. Ну, вот точно есть чем сравнивать.
3: Ну, то есть это те самые 7 тысяч в белорусских рублях, ну, если экстраполировать,
4: грубо скажем,
3: соотношение.
4: Грубо скажем, стоит понимать, что в Польше зарплаты врачей уже перебивают все возможные потолки даже здравого смысла, с этим уже пытается строить государство, но это была вынужденная мера. Не потому, что в Польше так любят врачей, хотят для медсестер, хотят, чтобы они жили там лучше всех в стране, а просто потому, что они почему-то заразу уезжают на Запад. Дипломы признаются, язык выучить, ну, тяжеловато, но можно, и просто врачи массово
3: интегрировали. Ну, тем более, если они в школе хорошо учили немецкий, допустим, а здесь в школе все учат немецкий.
4: Ну, грубо скажем, да. Во-вторых, стоит понимать, что европейский диплом, выдан в Европейском Союзе, он, в принципе, равнозначен. То есть ты сдаешь те же экзамены, грубо скажем, на другом языке, и получаешь работу в Германии. Поэтому, хочешь не хочешь, полякам пришлось поднимать зарплаты, снимать ограничения на переработки, И сейчас потиху пошла обратная волна, когда польские врачи из Германии возвращаются просто
3: на
4: потому, что... Да, на заработки. Просто потому, что в Германии довольно жестко с переработками. То есть там тот же принцип, что и, например, у диспетчеров, водителей фур. То есть 8 часов ты проехал, водитель фур, будь добр, отдыхай, ты не имеешь права выехать дальше, ты опасен. В Польше это снято просто по той причине, что они затыкали кадровый дефицит. Теперь рынок немножко насытился, поэтому и до врачей, и мигрантов чуть прижимаются условия более уже, ну, не то чтобы тяжелыми, а вменяемые. То есть раньше можно было приехать просто в те места, где ты будешь работать, и если есть 3 года стажа, этого уже хватит, чтобы тебя просто взяли. Сейчас уже изволь предоставить бумагу, что ты официально знаешь польский язык на уровне B1. Это, в принципе, такой немаленький труд. То есть постепенно приходит к тому, что, ну, как должно быть, ну, странно, что врач может не владеть языком, на котором он должен общаться с большинством пациентов. Ну, это опять-таки рынок чуть насытился.
3: Да, но на самом деле, даже если сравнить вот эту зарплату со средней белорусской, что мы, собственно, сразу и сделали, да, ну, честно говоря, вот, ну, это провоцирует коррупцию, вот эту обычную, рядовую, которая даже коррупцией не воспринимается, да, больной пациент, да, ну, я не могу прийти к врачу с зарплатой в 3000 белорусских рублей, и ему, извините, если он мне сделал операцию, да, поставил 2 стента, и я вышла играть в теннис, да, я прям не могу не положить ему...
4: Здесь, опять-таки, стоит понимать разницу, она очень тонкая. С одной стороны, есть вот я иду просто по улице, вот никого не трогаю, просто подхожу к прохожему и говорю, слушай, вот тебе $100. Вот просто потому, что у меня хорошее настроение, я хочу подарить тебе $100. На! То, что тебе дают сразу коррупционерам, по логике есть все-таки разница между коррупцией, когда я говорю, что хочешь, чтобы я тебе поставил стенты, вот плати $200, или не поставлю. Вот это коррупция в чистом виде, которая должна караться. Если же я выписываюсь и хочу сказать спасибо в виде коробки конфет, бутылки коньяка.
3: Вкусная благодарность фактически.
4: Денег. То да, с одной стороны, это немножко серый момент, потому что попробуй найди здесь грань. С другой стороны, если юридически вас не связывают, пациент уже выписался, ну, да, это доход, который, по идее, надо бы декларировать, но по факту все-таки это нельзя ставить знак равно между ними.
3: Безусловно, и я поэтому вот говорю, что это такая, ну, бытовая коррупция, не коррупция, да, но и поймите пациента, да, вот, ну, мне реально оказали услугу.
4: Наследие Советского Союза, по большому счету.
3: Я, ну, я объективно понимаю, вот в Польше мне это в голову не придет, не потому что я тут как-то по-другому мыслю, потому что я прекрасно знаю, что зарплата врача сильно больше моей, и больше айтишниковой, и больше топ-менеджерской в большинстве отраслей, да. И у меня не возникает даже мысли, да. Моего искреннего спасибо абсолютно достаточно.
4: Как говорил один из очень известных оперирующих гинекологов, работающих во Франции, то есть человек с регалиями просто, ну, ему ровных в Европе, может быть, по пальцам одной руки. Он сказал, что, ну, иногда пациентка может мне бутылочку вина принести в качестве благодарности. Ну, это, в принципе, я понимаю. Это не коррупция, просто вот доктор, хочу сказать вам спасибо, и это будет смотреться всеми нормально. То есть, ну
3: это букет цветов, фактически.
4: Да, да, да, да. Просто вот наше вам спасибо, и все понимают, что доктор не бедствует, он не в режиме выживания, он не думает о том, что, как прокормить семью, потому что, ну, я бы не хотел, допустим, играть под скальпелем у человека, который больше думает о том, как ему платить учебу ребенка, чем о, условно говоря, там, моей печени утрированно. Ну, к сожалению, в Беларуси это факт.
3: Спасибо, Станислав. Спасибо, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь-2030», совместный цикл Банка идей и Еврорадио. В студии были Станислав Соловей и я, Ольга Лойко. Пока.
4: До свидания.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: НАТО ударить по Беларуси у выпадку российской атаки. Як успрымать заяву генерала?
5: Это гучить с белорусского пункта глядчения вельми дренно и прикро.
2: Путин погражае Европе и целуется с Трампом. Чего чакать Украине?
6: Эти гульни с Путиным для США не являются приоритетом. Для их застается и будет приоритетом супредстояние с Китаем.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация, кропка.

0: сердце тебе и мне. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берости.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99.2 FM.